0: радио Ратвера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Латвия закрыла мяжу с Беларусью. 9 человек загинули, 27 поранены у вынику ночного обстрелу российцами украинской столицы. Роль у Беларуси у агрессии супроть Украины обмяркуют у Варшаве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Латвия, якая часто заявляет про мигрантский тиск сбоку Беларуси, часово закрыла мяжу с Беларусью. Про это написал у соседцы X министр внутренних справ Украины Янис Домбрава. Поводле его это отбылось с техничных причин. Полегки не робят навод своим громадянам, якие теперь находятся у Беларуси. Для вертания у Латвию министр пропоновал им скористаться иншими маршрутами. А пошним часам взаимоотносины двух держав знов істотно погоршились. 15 липня улады Латвии заявили, что помежники краины уже 111 дзён запар фиксуют спробы нелегального переходу мяжи мигрантами, яких Беларусь тримая на своей территории и не перешкаджая им штурмовать мяжу с евразвязом. За 3 дни до того начальник державной помежной аховы Латвии Гунты Споец зробил выснову, что Латвия стала метой номер один у гибридной войне, якую вяде Лукашенко супроть евразвязу. После этого Генеральная прокуратура Латвии завела криминальную справу супроть службовых особ Помежного комитета Беларуси. До подей российско-украинской войны. 9 человек загинули и 27 потерпели у вынику российской атаки на Киев у ночь на субботу. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвичайных ситуациях. Сярод потерпелых 4 детей. Ратавальники протягивают аварийно-ратавальные работы на местах трапления. На даденный момент уже выратовано 105 человек. Так само поведомляется про пожары и разбурения у 5 районах украинской столицы. А кроме того, российские войски на протягу пятницы атаковали мирных жихаров Сумской области ударными беспилотниками, у вынику чего трое из них отримали тяжкие ранения, поведомил начальник Сумской областной военной администрации Олег Грыгоров. Петиция с закликом «Змянить украинское законодательство и дозволить присвоивать замежным громадянам и особам без громадянства звание Героя Украины за героичные учинки в обороне краины» собрала необходимую колькость подписов. Теперь зворот будет передадены на разгляд президенту Украины. Кажа автор петиции, удова белорусского доброохотника Алексея Лазарова Вероника Янович.
3: Мы чекаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз она находится уже в статусе «Очікує на розгляд». Результаты этого розгляду не будут опубликованы так само на сайте, так зазвичай робить. Шмат українців підтримала, шмат військових українців. Білоруська сухольність так само приймала удел у розповсюдженні допомоги.
2: По водле спадарни Вероники, после разгляду петиции президент Украины может не только дать отказ на зворот, але и сам инициовать необходимые змены у законодавстве. И она подкресливает, что головная мета инициативы, как белорусы и иншие замежные доброохотники могли отримать наивысшую державную узнагороду на ровных умовах с украинскими громадянами.
3: Сам президент имеет право скористаться правом законодавчей инициативы не праз Верховную Раду, а со своей инициативы внести эту измену в закон про державную нагороду Украины. Для меня это история про память, про Лешу. Для меня Леша без всяких никаких нагород героя. Это решение мают приймати командиры, кто заслужил какую нагороду.
2: По воле дейного украинского законодавства звание Герой Украины может быть присвоено только громадянам Украины. Выключение для замежников існує у особных выпадках, связанных с подеями революции годности. Инициаторы петиции лишат, что сегодня это створяет неровные умовы для замежных доброохотников, которые удельничают у обороне Украины. И у протяг темы российско-украинской войны. 7 жнивня у Варшаве у межах штогодовой конференции «Новая Беларусь» отбудется специальное мероприемство «Роля Беларуси у агрессии супроть Украины. Притягнение высшего керавництва режиму Лукашенко до отказности». Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. Специальное мероприемство будет присвящено обмеркованию роли белорусского режима у агрессии Российской Федерации супроть Украины, предоставлению собранных доказов и разглядывания разгляду шляхоў прыцягнення вышэйшага палітычнага і ваеннага кіраўніцтва Беларусі да адказнасці ў рамках спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. Сярод мэт мерапрыемства – умацаванне супрацоўніцтва паміж беларускімі і украінскімі ініцыятывамі па дакументаванні і расследаванні данага злачынства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
6: Витам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о тым, чи репрессия политична на Беларуси се змнейшаю, а о чым еще услышимы в программе. Война на Украине трва, а Минск вчонч pozostaje wiernym sojusznikiem Kremla.
7: Białoruś jest dociśnięta przez Putina.
6: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
8: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
6: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
9: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Политвязнями у Беларуси правооборонцы признали еще 21 человека. Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе. Тела белорусских туристов, которые загинули в Батуми, доставили у Беларусь.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы політичних репресій. Правооборонці центру «Вясна» признали політв'язнями ще 21 чоловіка. Тепер їх у Білорусі 883. Тим часом веб-розпрацовщика з Мазира Юрія Філоменку покарали поводлі шерогу політичних артикулів. Його судили за нібито содійнішення екстремістської діяльності, покльоп на білоруського диктатора і дискредитацію Білорусі, пише «Наша Ніва». Обставини, дата затримання і докладний присуд невідомі. Дома. Поводле выдания Юрию погрожало до 7 годов колонии, а покарание имоверно связанное с позбавлением воли. У свою чергу МУС пополнила так званый список экстремистов еще 5 прозвищами. Теперь у им 6811 человек. Правооборонцы поведомляют, что у одной из менских больниц на реабилитации теперь находится экс-политвязень, який после вызволения перенес инфаркт. Имя мужчины яны не называют, вядома только, что он вышел на волю 20 сакавіка этого года после подачи прошения о помиловании. Усё здарылася каля полторы тыдні тому. Лекары связывают сердечный приступ с наступствами стрессу, а знакомые означают, что экс-политвязень так и не смог цалком обновить здоровье после колонии. Мужчина был осужден до 4 годов позбавления воли. Отбывал покарание у Бобруйской колонии номер 2. После вызволения застався у Менску, уладковался инженером на будовлю. За знаходження у списке террористов мужчина сутыкнулся с серьезными бытовыми и финансовыми обмежеваниями. Не мог открыть банковский рахунок, зарегистровать на себе номер телефона, а так само у него был дозвол выкористовывать только 10% своего заробку и строго давать справоздачу за выдатки. А кроме того, он повинен что месяц отзначаться у милиции. Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацеванию незалежности Беларуси, згодно с якой подтримливается идея совместной встречи демсил с фактичными уладами Беларуси. Координационная рада признает наявность протяглого, глубокого и системного внутриполитического кризиса, який сярод іншого уплывая на международный имидж Беларуси и ее здольность до сбалансованной супрацы с замежными партнерами. Означается, что наивысшая каштовность мая державный суверенитет и незалежность Беларуси. Рада постановила закликать представников белорусских улад уступить у коммуникацию для обмеркования махчимости проведения круглого стола. Инициатором резолюции выступила фракция «Латушка» и «Ру за свободу». За документ проголосовали 60 делегатов координационной рады. 2 супрать, 9 устремались. До неполитичной темы. Про доставку тел 2 белорусских туристов, которые загинули у автомобильной катастрофы у грузинском Батуми, поведомила амбассада Беларуси у Грузии. При этом все белорусы, которые потерпели у той аварии и находились у больницы Батуми, уже выписаны. 5 из них вернулись в Беларусь, где прошли додатковое медицинское обследование. В амбассаде означили, что Министерство охраны здоровья Беларуси оказало потерпелым необходимую допомогу. Еще 3 громадян Беларуси покуль застаются у больницы у Тбилиси. Але чекается, что не у забаве яны так само вернутся на родиму. Авария отбылася раницей 25 липеня у Батуми. У вынику сутукнення загинули 2 белорусских туристов. 42-годовая Алена Сахацкая и 63-годовый Игор. Еще 12 человек отримали травмы разной ступени тяжкости. Белорусы ехали у микроавтобусе с аэропорта у гостиницу, коли он сутыкнулся с легковым автомобилем. Поводли информации Министерства внутренних справ Грузии, кировца легковика был у стане алкогольного опьянения, не имел посвящения кировцы и ехал с великой худкостью. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежжи переменная облачность с короткочасовыми дождями, а набат навальницами. Температура поветра днем от 24 до набат 36 у 12 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день, у субботу, 1 жнивня, вітаю вас, Андрій Степанюк. Починаем суботній живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години по водре польського і 12 по водре білоруського часу. І починаєм, зрозуміло, новий місяць, сьогодні 1 жнивня. Сьогодні ім'яніни означають Макарина, Міліца, Роман, Серафим, Степан, Надія, Альфонс, Петро і Юстина. Усім ім'янинникам жадаю усього найлепшого від білоруського радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 1 жнівня народилися. А у минулым, у такий ж день між іншим народилися, у 1520 годзе, Жигмунд Август, великий князь литовський і Карол Польський, а у 1977 годзе, Алексей Бачуков, білоруський письменник. 1 жнівня 1944 года у Варшаві вибухла повстання супрач німецьким окупантам, якоє тривало 63 дні. Коли сьогодні почуєте у 17 годин сирени, у многих городах Польщі буде гэта свідчить об тим, що у такий спосіб уся Польща ушановує вибух гэта аж повстання. У нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому Поміжжі. І не буде занадто багато тих же інформацій, дик маєм канікули. Яни ще далі тривають, хоча, як многі говорять, яни вже у палові. Покуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радиорация.
2: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
3: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся заховывать связь с белорусским громадством.
4: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
1: Радиорация.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опушние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.com.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
3: Американский президент отдал загад нанести новые удары по Иране. Керовником Международной комиссии координационной рады обрана Маргарита Ворохова. Белостоцкая Ягеллония вышла у лидеры футбольной экстракласы.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных поведомлений. Президент США Дональд Трамп загадал американским войсковцам подрихтовать масштабную атаку супроть Ирана. Как поведомляет Wall Street Journal, удары могут початься уже у выходные и протягиваться несколько дней. Поводле информации официальных особ, план был затвержден у резиденции Кэмп Дэвид. Ранее Трамп подкресливал, что применение жесткой военной силы необходимое, как примусить иранское керавництво до перемог. Разом с тем, американские чиновники означают, что удары не являются непозбежными. Президент может отменить загад, коли Тегеран продемонструет реальный прогресс у диалогу. До белорусской темы. Делегат координационной рады от фракции «Наступ» Маргарита Ворохова обрана керавницей Международной комиссии Рады у другим туре голосования 31 липеня. У голосовании взяли удел 76 из 80 делегатов. За Маргариту Ворохову проголосовали 40 делегатов. За Ксению Луцкину европейский выбор 31. Устрымались от ТИПР голосовали супроть усих 5 человек. 30 липеня стало ведомо, что Маргарита Ворохова покинула посаду представницы у молодевой политики у объединенном переходном кабинете. И она означила, что будет заниматься больше широким заданием – будовать организационные и технологичные основы, которые будут потребны белорусским демократичным силам на ближайшие годы. При этом, по воле Вороховой, она застается дарацией Светланы Тихановской и керавницей фракции «Наступ». До спортивной темы. Гол 26-годового белорусского форварда польского клуба ГКС Катавицы Ілі Шкурына у вороты словацкой Жиліны вывел его у наступный раунд квалификации Лиги конференций. По сумме двух матчей команда с Польши оказалась мощнейшей за словацкий клуб 4-3. Эпизод с уделом Шкурына трапил у официальный инстаграм УЕФА. Любимое фото тыдня написали у Европейском футбольном союзе. Ілля гуляя за Катавицы с вересня минулого года, куда он перешел из Варшавской лиги, где он гулял полгода. Шкурин у 2020 году отмовился приезжать у национальную сборную Беларуси, покуль краиной керует Лукашенко. И еще в футболе. Белостоцкая Ягеллония поспехово выступила у другим туре польской экстракласы. У Любліні команда Адріана Сіменца одолела мясовый мотор 2-1. На 33-й хвилине гости с Белостоку открыли лик. У другим матче запар вызначился новый легионер Яги словенец Нік Преліц. У другим тайме белостачане гуляли на утримання ліку и ледь за гэта не поплатилися. На 82-й хвилине лидер мотора Кароль Чубак поравнял лишь бы на табло. Але праз три хвилины стрел поза межу штрафной удался еще одному легионеру Ягеллонии, испанцу Серхио Лозана. Таким чином Ягеллония после двух туров набрала максимальные 6 очков и покуль вышла на вершиню турнирной таблицы. 6 жнивня белостоцкий клуб проведе першую сустрэшу квалификации Лиги Европы с шотландской командой Глазго Рейнджерс. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежи переменная облачность. Треба сподеваться короткочасовых дождей, а нават навальниц. Температура поветра днем от 24 до 36 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Починаємо другую годину раніці з рацією у суботу 1 жнівня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 9 годин і 5 хвилин, у Білорусі 10 годин і 5 хвилин. А в гэтай годині буде розмова з нашим гостем і буде так само фельетон. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу. Білоруська радіорація.
0: Раніца з рацією.

я стежки, застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Белостокшина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
2: Белорусская радиорация пропонуя.

0: все-таки была накирована перетусим на доследование, связанное с подлящим. Прошло 70 годов, и кафедра белорусистики вертается до этого подляша, потому что есть и особые выкладчики, которые занимаются этой тематикой, але есть так само и уже аспиранты, потому что отримовывается, что будут три особы, которые тематично будут заниматься подляшем, мовой подляша и говорками подляша, белорусскими говорками подляша. Так мы вернулись до доброй традиции кафедры белорусистики после многих годов.
1: За подрыхтовка и новых наукових кадров у Варшавском университете стоит мощная команда выкладчика, сярод яких профессор Радослав Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Поводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового мощного санкційного пакету относительно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні. Рація.ком.

0: Radio Racja.
1: Audio Racja, ranica z racją, sobotu 1 grudnia, 18 chwilin zostaje do 10 godziny u Polski i 11 u Białorusi. Pierad chwilinaj był u nas Joe Cocker, to ciapier niechaj jeszcze raz ze swoim filietonem budzie Julia Siwiec.
2: Фельетон рації.
3: Добрі новини прийшли оттуль, откуль їх уже давно не чекали. У 21 столітті у столиці європейської держави відбувся саправди технологічний цуд. Максимальний термін відключення гарячої води у Мінську скоротили. Тепер жихари столиці будуть митися у тазику не два тижні, а усього тільки 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и все 10. А потом еще несколько дней можно на нескольких один отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. 10 рыхтуются на Марс лететь, а 10 горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жихарам регионов доведется уже мыться у Тарасу. Азиках. Два тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя можна сказаць прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чекать, что в ближайший час каждое лето белорусам снова доведется проходить один и тот же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себя удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Белорусская Радио Рация. Пропануя. In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the Mix. Белорусская Радио Рация. Пропануя.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году віленская газета «Наша справа» публиковала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны». Той же военный министр Литвы заявил крыху ранее, что чутки об изменшении литовской армии, на жаль, не мают подставы. Наоборот, Литва будет, бо мусить, повеличивать свою армию в связи с узростом погрожающей ей небеспеки.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Газета «Белорусское слово» у 1927 году опубликовала новину под заголовком «Большевия будуется». У Менску на подворку турмы будуется новый гмах, у подвалах якого маются покои с решетчатой подлогою. Покои гэты предназначены для расстреливаемых.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе у рубрыцы «Библиография» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкляруе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам причине. Выданы белорусский лирник по-немецку хороша.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусов. Спречки з Ньютоном.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наш клич» поведомила про памятник Ленину. Знаменитый российский мастак князь Трубецкой, який зробил славный памятник Александру III у Петрограде, отгукнулся на обвешченный Радовым урадом конкурс на проект памятника Ленину. Сподяются, что Трубецкой отрумая першинство на конкурсе и заказ на памятник.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Белорусское слово» у 1927 годе информует про выселение белорусов до Сибири. Поводле урадовых даденых, у 1926-27 годах из Усходней Беларуси выселено на Урал, до Сибири и на далекий Усход 3219 белорусских семействов, складающихся 17533 особов. На поседжении Центрального комитета у червеня по справам переселения постановлено выселить у 1927-28 годе из Усходней Беларуси еще 28000 особов. Лічба гэтая показалася народному комісару малой, і дзеля гэтага постановлена выселіць у гэты час 4000 асоб.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: 80-х годов и были объединены под одну вокладку сборником «Восень». Это был час национального обуджения и выразного имкнения до незалежности. Час молодевых суполок, талака и тутейшая, до яких Татьяна належала. Час, коли у друку уже можно было дискутовать с идейными противниками и писать верши на злободенные темы. Вось и у книзе «Няхай не покине нас осень» Татьяна ажно три разы у вершах звертается до нейкого Савелия, як бы дискутуя с ним. Молодый читач может подумать, что это некая умовная придуманная особа. Однако читач старейший легко познаю Савелий тогочасного партийного функционера Савелия Павлова, який у друку выступал с разгромными артикулами по национальной истории, але передусім про деятельность молодевых суполок. У вершах Татьяны гэтый Савелий паўстаў зборным вобразам тагачаснага ретрограда, пра якого паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шопена». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любите моих грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпустіць кроў». И еще что варто отзначить. У гэтых Татьяниных верлибрах вельми гучно гучить музыка. Яны надзвычай мелодичные. И не здарма гурт Касі Камоцкай «Новое небо» написал ціне тузін песень на яе верши. Незвычайных, дзівных песень, як, например, «Дети чорного города» або «Дом». Варто еще тут подяковать Татьяне Гриневич, якая собрала голосы поэтов по архивах и по студиях от Янки Купалы и до Вики Тренес и выдала их на CD-диску «Голосы поэтов». Есть на этом диску и голос Татьяны Сапач, вельми отметный, знов-таки мелодичный. И я ведаю, вам и голос, и верши сподобаются.
1: Рецензии.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Сегодня ночью Украина смогла сбить только одну ракету с 27 баллистичных. Офис генпрокурора Украины подтвердил отримання запиту об узбуджении справы супраць белорусского диктатора. Белостоцкая Ягелония вышла у лидеры футбольной экстракласы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Украина смогла с 27 баллистичных ракет сбить только одну за дефициту ракет до «Патриот». Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Поводле его, этой ночью Россия выпустила по Украине 35 ракет, из которых 27 баллистичные, а так само 185 ударных дронов. Основной метой стал Киев. Так само под ударом опынулись Днепропетровская, Сумская, Харковская и Полтавская в области. У Киеве у выніку атаки загинули 9 человек. Десятки отримали ранения. Пошкоджены 18 жилых домов, школа, амбасады Литвы и объекты инфраструктуры. Только одну баллистичную ракету сегодня ночью удалось сбить просто тому, что нема ракет до патриотов. Менавіта такі дефіцит перахопников супраць баллистики только заохвочивая Россию наносить такие удары супраць життя, отзначая украинский лидер. Офис генерального прокурора Украины подтвердил накирование офисом президента Владимира Зеленского запыту относно махчимости узбуджения криминальной справы у дочинении до белорусского диктатора. Про это поведомило агентство «Укринфарм» со посылкой на керовника управления информационной политики и коммуникаций офиса генпрокурора Марьяну Гайовскую-Ковбасюк. У офисе генерального прокурора 30 липня 2026 года был зарегистрован зворот, який поступил з офіса президента України для розгляду у межах компетенції. У теперішній час зворот знаходиться на розгляді. По виніках його розгляду заявники будуть оповещені во установленим законом порядку, заявила Гайовська Ковбасюк. Поводле її, на даний момент відомство не розпочинало ніяких кримінальних справ супраць Олександра Лукашенки. До спортивної теми. Гол 26-годового білоруського форварда польського клубу ГКС Катавіці Іллі Шкур у вороти словацької «Жиліни» вивів його у наступний раунд кваліфікації Ліги конференції. По сумі двох матчів команда з Польщі оказалася міцнішою за словацький клуб 4-3. Епізод з уділом Шкорина трапив у офіційний інстаграм УЄФА. «Любіме фото тидня» написали у Європейському футбольному союзі. Ілля гуляє за Катавіці з вересня минулого года, куди йон перейшов з Варшавської ліги, де йон гуляв півгода. Шкорин у 2020 году отмовился приезжать в национальную сборную Беларуси, покуль краиной керует Лукашенко. Об доброчинности. Фонд «Байсол» распочал доброчинный сбор у подтримку самых маленьких – детей белорусских полезняволенных как внутри краины, так и за межой. Мета сбору – 10 тысяч евро. У выпадку великой колькости заявок на допомогу эта сумма может повялишиться, поведомляя Белорусская ассоциация журналистов. Штогод «Байсол» отримливает до 200 заявок на допомогу детям до початку навучального года. Звертаются семьи, где батьки альбо один из батьков знаходяться у зняволенні, альбо были осуджены по політичних мотивах. Допомога у 100 евро дозволяє покрыть основные потреби – покупку школьних приналежностей и принамсі частку вопратки. Попередній збор для дітей полізняволених довжився 42 дні і був приміркований до початку літніх канікул. За час проведення акції допомогу отримали 166 дітей со 114 сім'ї політв'язнів. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Махчимый дождь с навальницей. Температура по ветра плюс 21, плюс 28. Ветер усходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рація».
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. У Чорном море затонул российский контейнеровоз. Правоборонцы шукают студентов ЭГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Во Украине скончились ракеты для супротиповетранной обороны «Патриот». Про это президент Украины написал в своем телеграм-канале, комментуючи ночной удар России по Киеве, в вынику якого загинули 9 человек, а 30 отримали ранения. Цитата. «Этой ночью российцы выпустили по Украине 35 ракет, из яких 27 баллистичные, а так само 185 ударных беспилотников разных типов. Головной метой был Киев. Кроме того, удары наносились по Днепропетровской, Сумской, Харковской и Полтавской областях. Сегодня в ночи удалось сбить только одну баллистичную ракету. По нема ракету для комплексов «Патриот». Миновито такий дефицит супроть ракет для перехопу баллистичных целей только захвочивая Россию наносить такие удары, которые забирают человечье жизни. Конец статы. Президент Украины додал, что важно, как партнеры почули. Эти сродки потребные не 10 на складах на выпадок махчимых сценаров, а тут и пер, каб российскую войну можно было стремлевать и спынить во Украине. Тем часом у Чорном море после атаку беспилотников затонул российский контейнеровоз «Янина». Про это поведомил керовник державной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Усе 17 чальцов экипажа застались живы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 883 человека. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт-бай» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 128 жанчынаў. Справа ЕГУ. Правоборонча центра «Вясна» шукає студентов и выкладчиков, которые сутикнулись с переследом про звучобу и выкладание в Европейском гуманитарном университете. С початку червеня по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед. Связанная с этой научальной установой была распочатая криминальная справа за оплату научения, починаючи с 2016 года. После пиратрусу и допытов КДБ перейшел до выкликов на размову. Телефонуют тем, кто мая або мел дочинение до университету. Про это можно поведомить правоборонцам на телеграм-бот «Вясна СОС». У мэтах безпеки такую информацию можно передать про знакомых, которые находятся за межой. Синоптики попереджывают, навальницы сегодня распаўсюдзяцца на большую частку Беларуси. Месяцами чакаются моцные залевы, град и шквалистые узмацнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В особных районах до 24 метров за секунду. У ночи и зранку в неделю на большей частке Беларуси чакаются навальницы. При навальницах месяцами моцные залевы, шквалистые узмацнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. У день 2 жнивня у многих районах Гомельской области максимальная температура поветра досягне 35-37 градусов. Нагадаю, что 29 червня у Пинску было плюс 40,4 градуса. Это абсолютный рекорд за весь час назирания. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

авторская программа Пита Павлова на рации. Привитание. Я так часто вам рассказываю тут белорусские гитарные байки, что уже навод забылся, что існуют агульночеловечие байки, и что яны часом такие же цікавые, как и наши внутренние белорусские. Сегодня я хочу вам расповести историю одного со своих гитарных героев, своих гитарных кумиров, Эдди Ван Халена. Махчима, вы чули некоторые песни Эдди Ван Халена, махчима не, але гэтае соло вы докладно чули. Просто яно гучить не як гитарное соло, а як некая абстрактная музыка, некий абстрактный выбух. И тому, махчима, вы нават не звернули на его увагу. Перед тем, как я вам расскажу эту историю, я крышечку расскажу вам, кто таки Эдди Ван Хален. Самый ведомый гитарист в сусвете, напомню, Джимми Хендрикс. Так вот, на другом месте после Джимми Хендрикса гитаристы, звычайно, называют Эдди Ван Халена. Чому? Тут несколько складников. По-перше, Эдди створил цалком уникальную виртуозную технику гры на гитары. Каб не удаваться у подробязности техничные, это коли другая рука так само з'являється на грифі, і ось гэты обедві руки гучать як класичне арпеджіо Ліста, Паганіні, ці Баха, наприклад, вельми віртуозно, вельми пригожа, вельми музично. Другим складником відомості Эдді Ван Халена з'явилося новаторство у галіне проєктування гітари. Каб здійснити некоторые свої задумки, и он сконструировал речи, якими гитаристы користаются до этого момента. Это так званая Floyd Rose System, это тремоло систем, якая дозволяет робить такие глубокие подтягивания струны у гору и опускание у дол, якие нагадывают нечеловечие крики слона, те глубинные некие выбухи. Вот все гэтыя речи дозволяя зрабіць гэтая система, и вынаходніцтвам гэтым займаўся власнаруч Эдди Ван Хален. Третий складник. Ягонае імя Ван Хален носіць вельмі вядомы, вельмі паспяховы амерыканскі рок-гурт. У 80-е гэта быў, магчыма, самы папулярны амерыканскі рок-гурт. Так, не здзіўляйцеся. Тое, што папулярна в Амерыцы, досыць часта не бывае вядома нават у Европе. І чацвёрты складнік – гэта сама асоба Эдді Ван Халена. Ён неверагодна абаяльны чалавек. Ён заўсёды грае гэтыя свае звышвіртуозныя пасажы с усмешкай, быццам бы гэта нешта вельмі простае, што кожны з вас адразу зможа гэта зрабіць. І вось гэты сплаў гэтых власцівасцяў зрабіў Эдді Ван Халена абсалютна культавым персонажам у гитарном свете.

0: У Менску еще на концерте у Репаблику, а такое было, что на конюшню взяли пару людей с натоупа, и они спевали микрофон мимо тональности вообще. Вот они да просто мимо там, мелодии да, пели, но и они с таким кайфом это робили, что мы их навод да, не перебивали.
1: Выключали гук?
0: Нет. И они сами кайфовали от того, что они робили. Ну да, ну там, и они же всю песню не пели, они там, ну, некий аквалок да, куплета там, у припеве там татушки подпевали нам. То бок, все одно, и они же не спевают от початку до конца всю песню сами. Но все равно идет текстовая некая такая коллаба. И вот я не памятую, а докладно, да, конечно, там мимо нот пели, но али сами кайфовали, ну и добро. Ну, для них это вот мини-зорный час таки был, бо у Репаблик приходила нормалёва людей калісьці, и на концерты отбывались навод. Ну вот со сцены люди так вот и их проносили про знатоп там до конца зали. Были такие моменты.
2: Да, раньше я узгадал про Белосток, что мы казали, что девчины вышли. Я узгадал, Аня, дякую великий, ты вельми добро спевала. Чекаем тебе на наступные наши выступы.
0: А откуда ты ведаешь ее имя?
2: А ты ведаешь чему? А потому что после концерта я подошел, да, я сказал, что я на вельми добро спеваю, и так мы познакомились.
3: А некие подстоны у вас бывают, такое, что вы створаете уражение, что быцем бы
0: вынес? Один раз в Варшаве мы так робили. Это был запланованный экспромт. Это не подстава, а это запланованный экспромт. То бок мы запытались у девчины, ти могла бы она с нами заспевать дождями. Я сказала так. Але у меня, может, отрымается прийти, а может, не. Ну и вот мы как бы написали у плейлист о дождями, отрепетовали, они бы она у нас запланированы, но умова была такая, что так или что-то мы не играем. Ну и мы убачили девчину с хлопцем, и они то пришли на концерт и сказали так, а кто хочет заспевать? А ты? Ну давай сюда, типа на сцену. Вот. Для людей это отрымалось, они бы такая несподянка, а...
2: То, коли вы хочете так само поудельничать в такой запланованной несподянке, пишите до нас.

0: Чи змянилося у вас ставлення до ваших концертів після 2020-го? Наприклад, раніше ви просто виходили на сцену для того, щоб ловити гэта кайф, а зараз ви виходите у еміграцію для того, щоб єднати білорусів?
1: Так, по-перше, єднати білорусів, по-друге, нести про гэта нелегкі часи нашу білоруську мову і білоруську рок-культуру, бо рок-культура у кожній країні своя. У Беларуси она свои мои особливости, белорусская рок-сцена, польская своя там, ну и так далее. Треба, каб люди то ведали, что есть такая белорусская мова, что есть такая Беларусь, и что там есть годные гурты и годная музыка, якія варто слухать, на якія варто ходить и отсочивать за новыми релизами. То бок, зараз это уже как-то миссия. Калі раней был рок-н-ролл, расколбас и все такое, то зараз это уже такая вот, как наша миссия. То бок, мы граем белорусскую рок-музыку и простяжкое житё несем ее, каб не умерли.
2: Ну, але так само не треба забывать, что мы хотим, каб люди добра пабили час. Это не просто некая миссия звонка. Мы, як и раней, любим музыку и ведаем, что для людей она важна не только как инструмент объединения, але просто как выплеснуть свои эмоции, может быть, посумовать, по там разбитым сердце и не ведаю, что ж еще.
3: Пацана.
2: Да. Или девчин, да. Это все разом, я думаю, что это объединяет. Просто дается еще одна функция, миссия, так сказать.
4: И у нас шмат этой энергии. Мы хотим ее делиться с людьми. Вельми любим играть музлом.
5: Узникает почуття.

0: Гурт без назвы «Спадарства еще не был героем проекту «Маніфест» на Белорусском радио «Рацию», а вось простый день чакаете новых эмоций и уражений, як отбылася подея сёлета. До встречи!
1: На что я сбегши хотел?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Украинские дроны знову долетели до Башкортостана. Правоабаронцы шукают студентов ИГУ, которые сутыкнулись с переследом. Штормовые попереджения по Беларуси на выходные. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. У Генеральном штабе Узброенных сил Украины поведомили подцеливание у ночи на 1 жнюня одразу по нескольких объектах у аннексованном России Крыме. Как означается в официальном поведомлении, поцелили у склад морских безэкипажных катров в районе Черноморского, чауночный мост в районе Чангару, який излучает часово окупованные территории Херсонской области с Крымом, а так само чауночный мост в районе Владислав. Поцелили так само по подразделе радиоэлектронной выведки Черноморского флота России в Севастополе, ремонтную базу под Первомайским, склады с боеприпасами и иншими материальными ресурсами на часово оккупованной территории Херсонской и Запорожской области. Раніцей улады российского региона Башкортостану заявили об задымлении, которое началось после падения сбитого украинского дрона. Аналитики зауважили два слупы чорного диму над нафтоперепрацовчим заводом «Башнафта» «Уфанафтахім». Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 883 человека. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особи. Эта лічба называет правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 944 политических зняволених станом на сегодня, из них 128 женщин. Справа ЕГУ. Правооборонный центр «Вясна» шукает студентов и выкладчиков, которые сутыкнулись с переследом про учебу и выкладание в Европейском гуманитарном университете. С початку червня по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед, связанный с этим университетом. Была распочатая криминальная справа за оплату навучання, починаючи с 2016 года. После пиратрусов и допытов КДБ перешел до выкликов на размову. Телефонуют тем, кто мае або мел дочинение до университета. Про это можно поведомить правооборонцам на телеграм-бот «Вясна СОС». У мэтах безпеки такую информацию можно передать про знакомых, которые находятся за межой. Синоптики попереджвают, навальницы сегодня распаусюдятся на большую частку Беларуси. Месяцами чекаются мощные заливы, град и шквалистые взмацнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, в особных районах до 24 метров за секунду. У ночи и зранку у неделю на большей части Беларуси чекаются навальницы, при их месяцами мощные заливы, шквалистые взмацнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. В день 2 жнівня у многих районах Гомельской области максимальная температура поветра досягне плюс 35-37 градусов. Нагадаю, что 29 червня у Пінску было плюс 44, это абсолютный рекорд за весь час назирання. Прогноз по белорусско-польским помежжи не узабаве. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом преза стала одной из ключевых культурницких подеев для белорусской супольности у Польши и паза ее межами. Фестиваль что год объединяя наилепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дитюки, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працавать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту грає в субботу 5 вересня о 17 године у Варшавском клубе «Небо». Наши новини доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа
3: Андрея Степаненко.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i tyja pierokładziony Jakaczeryna i Maciejewskiej u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i tyje w ałszych pieśniach, co się nie popływuć u efir, buduć galownym motywem sioniaszej programy. Dyk Baczyński, heta adzin z symbolów tegoż powstania, jako je wybuchła 82 gady tamu nazad, a 17 godzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Ciaryny Maciejewskiej. Ty, raka, что плыве у минулое, як давно я по варварску рыжи на воде твоей твил заснулай, заоры и руны на ёй нехта вышил. Тут фантом висять высока, волк, олени, мядведь золоты, и разнуе драуляное в облако, маляваны у поветры матыл. Сдавняй меди мои рамёны, привит рамы слабому даденной. Я домок, унутры зеленый, от твоей тишини патины. Не кранай, бо труха узаўецца, не гляди, там навислый город, только желтый промень застаецца меж тобою и вечной зоркой. Бачу в снах водяного духа, бачу крыги, плыты и пришлась. Твоя скруха, скрипичная скруха,

0: Больш за 80 уже годов Варшава, а за ёй уся Польща ушановывает память про паустанцев, які я у 1944 годзе вырашили змагаться за свободу с намного мацнейшим ворогом. И только ж уже годов тривает диспут, чьи керавники паустання мели право послать тысячи людей на амаль непазбежную смерть. А до того еще доходить оценка поводинов советов, якія стоявши у ворот Варшавы, не зрабили ничего, каб дапамагчы воюючим жыхарам Варшавы. И не забывайма, что во всем свете живе уже только недзе каля 200 варшавских паўстанцаў.
1: Збігнеў Герберт, баллада про тое, что не гінем. Пераклад Марыны Козловской. Что на світанні выплывали, да уже не вернуться ніколі, покинули свой след на хвалі. У глиб мора раковина упала, як з кам'янілих вуснав цуд, что кручили пясчаним шляхам, де не дійшли до ваканіцяв, хоча побачили уже дахи. Упав вітра звоні, мають сховню, які осіротять тільки покой холодне, кольки книжак, пустий каламар, білий ліст. Направду не померли цалкам. Их шепт доходить, раз шпалеры у столи плосма живе голов. З воды, земли, поветра, вапне створаны рай их анёл ветру. Удало не тело разомне, будуть лунать на луговинах свету.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Война в Украине. Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. В Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту глядження поветренных нападов. Про это каже войсковец Збройных сил Украины Александр Мусиенко, поведомляя Янце Унян. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, використовуючи ракеты С-400 с территории Убранской и Курской областей. Эксперт лишит, что суперник здольный проводить 3-4 масштабные напады в месяц, выпускаючи за раз до 70-80 ракетов и несколько сотен беспилотников. Мусиенко отзначил, что ракеты С-400 все частей выкористовывают как зброю террору супротмирного населения, наполняющих их великой колькостью поражальных элементов. Украина покуль не имеет достатковой колькости сродков супротповетренной обороны для перехопу ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Мигрантский кризис. Рекордную за прошлые 3 месяца активность нелегальных мигрантов на меже с Беларусью зафиксовала 31 липня служба охраны державной межи Литвы. Про это свечит проведенный выданием позерк анализ массиву ее оперативных даденных. По выниках минулого дня служба поведомила об 40 спробах проникнения на территорию Украины. У липня Литва зарегистрировала 163 спробы незаконного проникнения на свою территорию с Беларуси. Это амаль у 3 раза больше, чем у липня минулого года. Мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается известный 21-го года. Улады соседних европейских держав лишат его гибридной атакой, организованной режимами в Минске и Москве. Сбор Байсол. Больше 2000 евро собрано за сутки для детей политвязня до нового научального года. Это выникает из информации на сайте фонда солидарности Байсол. Заявленная сумма сбору складает 10 000 евро. Байсол отзначал, что каждый год отримливает около 200 заявок на удел в детском школьном сборе. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся в изневолении альбо были осуджены по политичных мотивах. Плянуется, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня включено, у тем лику от батьков, которые находятся в Беларуси. Новини з Варшави. У годовину Варшавського повстання президент Польщі Карл Наурроцький згадав ахвяру разні у районі Воля. Під час повстання німецькі окупанти забили там каля 50 000 мирних жихарів. Наурроцький закликав пам'ятати не про лічби, а про конкретних людей, які стали ахвярами. Основні державні урочистості починаються у гэтай хвіліни на військових могілках Павонські у Варшаві. Традиційно прогучали сирени у пам'ять про годину ВУ, момент початку бою. В Белостоку так само гучала сирена на початку этой годины. А 9 жнивня в Варшаве пройдет книжный маркет, присвященный Светлане Курс. Частку выручки выдавецтва накируют семьи письменницы, а так само на премию ее имя, про яку организаторы объявят на передадне подеи. Удельниками маркету будут выдавецтвы «Полоцкие либеринты», «Меня нема», «Коммуникат» и многие иншие. Маркет пройдет у бары «Карма Крю». Початок о 15:30. Нагадаю, что письменницей Светлане Курс не стала 20 липня бягучего года, и она была одной из самых ярких представниц сучасной белорусской литературы, выступающей под псевдонимом Эва Вежнавец, наибольшую ведомостью и принесла повесть «По что идешь волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройця, была перекладена на несколько мов, принесла авторце международное признание. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заутро, неделю 2 жнивня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, уначе изранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру уначе плюс 17-19, у день 26-28, выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с Спадляшча.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжным складе у Киеве. Только у 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лясы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнюня в Варшаве. З новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного выдавецтва «Ранок» у Киеве и одной из наибуйнейших книжных сеток «Книга-Ленд». По даденных Украинского книжного института, только у липени российские удары знищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночь на 1 жнюня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей. 7 киевлянов загинули в Дарницким районе столицы Украины, які российцы атаковали баллистичными ракетами. После обвешчения поветренной тревоги мясцовые жыхары побегли до бетонного збудавання, якое выкарыстоўвалася як сховішча. У гэты момент побач выбухнула одна з ракет. Загинули 5 человек. Калі іншыя киевляне пачали оказывать допомогу потерпелым, побач ударила еще одна ракета, якая забила еще 2 человек. У ліку загинулых падчас атаки патрульный полицейский Егор Тярохін, які ў тую ноч допомагаў потерпелым на месцы обстрелу. Бесперешкодно наведывать лясы дозволено только у 5 из 118 районов Беларуси. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Свободно ходить у лясы можно у Городенском районе, а так само у 4 районах Витебской области. Верхнязвинским, Мёрзким, Шаркаушчинским и Браславским. У остатних 113 районах денежные обмежевания, которые означают, что у лясы нельзя заезжать на автомобили, разводить там вогнище, але доступные пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Поводле звестак Белгидромету, максимальная температура 1 жнюня в Беларуси складая от +26 градусов по полночи до +37 по полдне. Поведомляется об короткочасовых дождях, навальницах, по полночным заходе при навальницах месяцами махчимые моцные ливни и град. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылися за пошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективу развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция открыется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады ВНР Ивонки Сурвилы. Программа сайд-эвентов стартует на день ранее, 7 жнюня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. А сегодня в Варшаве проходит футбольный турнир «Кубок Мелкозерова». Про это поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Светланы Тихановской. Политик, как означается, приняла удел в открытии турниру. Разом с удельниками и гостями она ушановала память журналиста Микиты Мелкозерова хвилиной молчания. После символично дала старт с поборництвом первой ударуши по мячи, говорится у поведомления. В открытии турниру так само приняли удел наместник керовника объединенного переходного кабинета Павел Латушка, журналист Александр Вулин, представники футбольного клуба «Погоня», який был заснаваны белорусами, выступая у нижейших дивизионах польского чемпионата, и дипломаты из амбассады Нидерланда у Польши. Перед початком турниру Тихановская передала свои первые боксерские пальчатки на доброчинный розыгрыш. Миновито в интервью Мелкозерову она упершиню расповела, что занимается боксом, отзначая пресс-служба. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 2 жнюня на белорусско-польском помежжи переменливая облачность, у ночи из ранку короткочасовый дождь, навальница с порывами ветру до 14 метров за секунду, у день без остатных опадков. Температура по ветру у ночи +17-19, у день 26-28 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт пожеланий.
5: Концерт пожеланий.
4: Падляжскі канцэрт пажаданняў вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні ды 99,2 у Берасці і Белай Падляжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Ганна Комніч
5: і Валя Лаяўская. А ў нас наперадзе 3 гадзіны з вамі, вашымі цёплымі словамі і, вядома, з вашай любімай музыкай. Телефануйте нам у студию на номер 654-51-51. Гэта калі вы самі маеце што сказаць. Пішыце смс-паведамленні, дасылайте іх на номер 508-667-663. Гэта калі сказаць хочацца, але ну неяк вось няёмка і можна тады нам напісаць. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенка.
4: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас concert@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў з нагоды набліжаючыхся імянінаў Ганны. Сардэчныя віншаванні і пажаданні добрага здароўя і доўгіх лет жыцця для цудоўных каляжанак. Ганны Раманчук і Ганны Ляшук з Чарэмхі дасылае зычлівая Лідія разам з песняй «Ой, закувала зязюля». Так што, Ганна, мы далучаемся да пажаданняў для Ганна усіх,
5: так,
4: асабліва табе.
5: І Ані Шайкоўскай, вядома.
4: І Ані Шайкоўскай, так. Абсалютна, абсалютна. І ўсім Аннам, Ганнам, Ганулькам. І тут просьба, ой, закувала аса, так што слухаем.
5: І што, Ганулькі, пачынаем асвяткаваць?
4: Пачынайце.

0: Подляжский концерт пожидания. У нас черговое телефонование с Чарумхи. Спадар Яуген Таустик у нас на связи. Сердечно витаем.
1: Хотел бы... Добрый вечер. Хотел бы выказать свое пожелание, передать приветствие для моих супрацовников, для пани Мирки Купрычук, для пани Тамары, для пани Марты, для пани... Для всех, с кем я працую. Для пани Евы, для пани... Что значит працевал? Але думаю, что вернулся и то у Чаромши, бо я доктором есть у Чаромши, у Новом Березове и у Дубичих церковных. И так само у Гайновцы, всем бы хотел передать приветствие и пожелать многих ходов здоровья и всего самого наилепшего. А попросить Петрка еще так само хотел бы попросить витание передать с Чаремхи. Усих, как уведаю. И хотел бы попросить, вельми люблю Данчика, Данчик мой, трохи кумир, и хотел бы попросить его песню «Мы еще сустренемся».
0: А может, вы были на его концерте у Мянску, Калисти?
1: Две пани, это было так давно.
0: Давно, это было у 90-й год.
1: Так, это была зима. Это была зима, и мы ходили с моим батьком, ходили, шукали, где та экватера, где ты, будто на экватере, как вы все
0: концерты. Не, это был великий концерт у оперы и филармонии.
1: Это был филармонии был, так.
0: Так.
1: А то еще какой-то был такой концерт на экватере.
0: А то, певне, у Барткевича.
1: Нічого.
0: Добре, але Данчик у нас чекає, так що зараз проспіваємо вам і усім нашим слухачам.
1: За кожний концерт, який ви робите, бо вельми вам дякую. Ви робите таку працю, яка вельми важна. І, ну, а Данчик, ну то...
0: Зараз ён прагучыць. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне. Поспехаў вам у нас на Беласточчыне і ўсяго-ўсяго найлепшага вам і ўсім у Чарумсе.
2: Сардэчныя прывітанні трэскам Бажэне і Адаму з Міклашова. Таксама многа-многа здароўя іх дачушцы Зофі, якая сёння скончыла 3 месяцы. Вось так, нашая маладая, маленькая нават слухачка. А прывітанні дасылаюць Мажэна і Павел. І яшчэ наш слухач Стефан Бяроза піша: «Сёння перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні, перадусім здароўя, здзяйснення ўсіх мараў і ўсяго добрага маім адрасатам. 29 ліпеня, дзень нараджэння, адзначала моя дачушка Эльвірка. Дадаткова заўтра другая гадавіна шлюбу Эльвіры і Бартка Юрэвічаў Стапаркоў. Таксама заўтра гадавіна шлюбу бацькоў Бартка Эвы і Кшыся Юрэвічаў з Голдапі. Яны цяпер у Тапарках, і яшчэ сёння таксама гадавіна шлюбу брата Бартка Пшэмка і Паўліны. І побачите, як цудоўна, усе ў адным часе. Да пажаданняў далучаецца Марыся. Вельмі прашу адрасатам песню Чарымшыны «Чарнаморец».
0: Ну вось, у нас цяпер на чарзе Данчык і Чарымшына «Чарнаморец». А мы ў наступнай гадзіне ўжо сустракаемся.

0: Podlaski koncert pożadania. Serdeczne witanie dla gospodarstwa Jagodnickich z Miklaszów, dla Marzeny, Paula i dzieci Mikołaja i Bartosza od siemi Bożeny, Adama i dzieci.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Наша стриечная сестра Ляутина Макацевич с Бельска-Подляскага отзначила свои именины 29 липеня. Сегодня мы бы хотели передать вам наши запозненные, але широе веншаванне. Дорогая Аля, мы жадаем заусёды быть у добрым настрое и отрымливать от життя все, что хочется. Нехай это будет год удачи, здесьнення мараў и новых открытий. Памятаем и любим. Тетка Аня, брат Генник, сестры Ирена, Эля и Паула, Гжесик и Войте, вельми просим песню Лилея.
0: И еще Лилея уже стоит. Сердечное витание для Евгении и Анатолия Карчевских, Виталя Сохи, Леона Шведа, Галинки Гаврилюк и усих, кто меня не ведает. Жадаю усяго доброго и усяго найлепшего. Пожаданий от Нади Цетры.
1: 28 липеня, день нараджэння, святкаваў Веслаў Арцышэўскі. Найлепшыя пажаданні здароўя, шчасця, удачы, радасці, задавальнення ад жыцця, пацехі з сям'і і ўнука. І 100 гадоў вядома, а пажаданні дасылалі найбліжэйшыя.
0: А ў нас ужо прымакі і лілея.

Это была программа Indamix. Я, DJ Ricky, миксовал для вас музыку house, soul, disco, the funk. Дякую за совместный вечер и каждый момент, когда музыка єднає нас без слов. Я вертаюся с новым сетом простый день, а вы тримайте этот рифм до наступной субботы.

0: махаю вам, шановные слухачы, на хвалях радио рация, и ближайшую годину мы будем вандровать праз змрочные лясы сусветной электронной музыки.
1: ЗРЗ.

0: Ну, живем у час, коли многие люди сконцентрованы на споживальництве и щиро верят, что менавито у гэтым яны знойдуць правдивое счастье. С іншага боку, многие разумеют, як моцна зневаляе споживальництво. Такая уже наша природа, что без ежи мы помираем. Але у погони за хлебом мы забываем про штосьці больш важное. Про то, что дозволить нам перажить не только голод, боль, смагу, мы забываем про ежу для нашей души, для нашего сумления, для нашей будучыни. Пророк Исаия у своей визии, книзе пророцкой, тлумачит нам, что робить, как насытить нашу душу, как реализовать адвечное прагнение и визию нового життя. Слово Исаия, проз якого промовляя Бог, вельми выразное. Слухайте уважливо мене и споживайте добро. И нехай душа ваша натешится туком, схилите в ухо свое и пройдите до мене. Послухайте, и жить будет душа ваша. Книга пророка Исаия, 55 раздел. Бо менавіта слово Бога з'являється нашей ежей для души. Под тлустыми стравами тут маются на увазе евангельские послания, слова, проповеди, життё Иисуса Христа и цуды, здійсненные им. Моцный акцент робить святый Павел у послании до римлян. Он намагается донести нам, что все, с чем мы сутыкаемся, страх, голод, небезпека, браслет, терпение, наближая нас до Иисуса, які атуляе нас сваёй нязменнай любоўю. Бо над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Пасланне да рымлян, 8 раздзел. Чаму гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Ісусе, Пану нашу. Пасланне да рымлян, той же 8 раздзел. Евангельский текст только подтверждает одиную правду. Христос, помираючи за нас на крыжи, даючи нам сбавление, даючи нам себе у штодённой святой мши, як ежу, кормить не только нашу душу, але про необходимости может поклопотиться и про наше тело. Пятью хлябами он накормил 1000 людей, еще засталися 12 кашоў кавалку. У этой евангельской истории есть выразный посыл для всех нас. Цуд размножения хлеба является знаком, как мы были готовы делиться с иншими хлебом и усяляким иншим добром. Иисус дал нам идею делиться с братами. Он дает нам зрозуметь, что не заусёды треба чекать допомоги от инших, треба самим быть готовыми делиться с иншим. Делиться тем, что мы маем, навод, коли этого и не шмат. Не только ежей, але и словом добрынёю, прикладом. Мы повинны быть свидетелями Христа, это обовязывая. Тому варто не только на словах, але и про поставу, учинки, жесты показать, что мы ведаем основы життя христианин, закраненного у Христовой любовь. Цуд был великий, а навертанню мало. Сярод усіх цудов, учиненных Иисусом, суд размножения хлебов без сумнева отбывался в присутности наибольшей колькости сведков. Однако же все прошло вельми тихо, амаль таемно. Только вучни ведали, что хлебов только 5, а рыб только 2. На толпы, как это звычайно бывает, могли думать, коли вучни даром раздают хлеб, то напевно мают его богато. Такого товариства варто триматься. З далейшага контексту гэтага евангельскага аповеду вынікае, што менавіта акалічнасць цудоўнага памнажання хлеба нарадзіла ў натоўпах думку назваць Ісуса каралём. Трэба было б дадаць толькі каралём. Христос мог бы вельмі лёгка выкарыстаць гэтую сітуацыю ў палітычных мэтах. За ім пайшлі б натоўпы. Фан-клуб Ісуса карміцеля ўжо склаўся. Христос, аднак, адышоў, а калі больш дакладна уцёк ад натоўпу, які не разумеў больш глыбокага рэлігійнага вымярэння гэтага знаку, што указаў на яго боскую моц. І ўсё ж людзі павінны былі памятаць пра тое, што сказаў Бог праз прарока Ісаю. «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, слухаеце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам». Христос ведав, що окремя голоду тіла є ще духовний голод, голод послухання слов Бога. Він закликав людей не розходитися, бо відавочно хотів сказати їм ще щось важне. Заспокоївши голод їх тіла, він прагнув обудити голод духа. У той день повинно було справдитися Боже обіцяння, записане у пророка Ісаї. «Схиліться вухо своє і прийдіться до мене, послухайте і жить буде душа ваша». Кольки людей праз цуд, накормлених хлебом, схиліло в той день своє вухо, каб накорміти так само душу. Сярод усіх духовних прагненняў чалавека найбольшим з'являється голод любові. Конечно, в житті чалавека ёсць такія хвіліны, калі ён думає толькі про хлеб. Аднак даволі хутка мы заўважаем, не адным хлебам жыве чалавек. Недастаткова толькі штосьці з'есці, трэба яшчэ кагосьці спаткаць. Менавіта так назваў адну са сваіх кніг вядомы тэолаг і публіцыст ксёндз Чэслаў Бартнік. Аналізуючы фрагмент з паслання да рымлянаў, найперш рытарычнае пытанне святога Паўла «Хто ж можа адлучыць нас ад любові Христовай?», святар піша: «Ні нягоды чалавека, ні цярпенні ці нястачы, ні стан чалавека ва ўсіх яго формах, ні антысептычная шэрасць спраў штодзённых, ні цяжкасці жыцця і ні магчымасць дзейнічаць, ні сілы прыроды ці космосу, ні самая танная сакрэта рэчаіснасць. Нішто не ў стане адлучыць нас ад Божай любові, якая ёсць у Єзусе Христе, Пану нашу». Нядобра, калі годны чалавек аддае грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам. Як паказвае досвід, такі чалавек не дасць грошаў ні на слова праўды, ні на сапраўдную любоў, якую насуперак ілюзіям некаторых за грошы і так купіць немагчыма. Христос спаталяе кожны наш людскі голад, без грошаў і без аплаты. Коштам тут з'яўляецца вернасць Христовай любові і трыванне ў яго ласцы. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

постарею, гальштук подберу да полето в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензли и пергамины тоже, и все скажу тебе без слов, а кому ж?